0: душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

телеку рядятся, как дальше жить достать.

Радио Шок. Зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Правда, вот был армейский дружок, уехал.

Здравствуйте, дорогие ценители настоящей танцевальной музыки. Спасибо, что вы все еще нас терпите. Приготовили для вас самое убойно-танцевальное из нашей фонотеки в исполнении угарного бойз-бенда.

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: там, баба к ней отъеб. И тоже опять приуныл. Вот приуныл и все, еб. Вот когда приуныл, не унывай.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок, радио шок.

0: Carol.
1: New neighborhood ain't no good. Am I understood?

пауза повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню.

Ті нова музика там. Радіошок.ру.

Радиошок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12

Я отлетала белою чайкой. Осень на небе, осень на сердце. Никуда, никуда, никуда от нее мне не деться.

0: Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». «Радиошок». «Шок».

0: на Радио Шок.
1: Радио Шок представляет Валера Котов,
2: Вероника Степанова, Мультишок.
1: Мультишок. Мультишок.
3: А все именно так. А в эфире Мультишок. Валера Котов и сегодня, к сожалению, не Вероника Степанова, а любезная ее заменяющая
2: Оксана Венкина, эксперт моды и ведущая модного портала. И сегодня у нас случилась коллаборация. Сегодня у нас мультфильмы коллаборируются с модой. И посмотрим, что из этого получится.
3: Да. И сегодня у нас в гостях прекрасная косплеер, крафтер, творец в целом Александра Бессонова.
4: Воу-воу-воу, сколько комплиментов. Всем привет!
3: Привет-привет! Как добралась?
4: Прекрасно. Петербург прекраснейший город, очень приятно наблюдать. Мы еще здесь полчаса где-то погуляли по Красному треугольнику.
3: О, знаковое живописное место.
4: Пахнет домом, курганом очень сильно.
3: Есть чуть-чуть. Саш, ну, я начну сразу с вопроса. Мы его задаем, по сути, всем гостям, кто к нам приходит. Скажи, пожалуйста, что ты смотрела в детстве из мультфильмов, фильмов? Во что играла, может быть?
4: Я гиком таким прям жестким геймером стала только лет в 14-15.
3: Ну, детство.
4: Детство. Это были, естественно, мультики по СТС. Мой любимый был Винкс.
2: Какая феечка была твоя любимая?
4: Стелла. Я, кстати, косплей на нее сделала недавно.
2: Темненькая, да?
4: Нет, это блондинка с хвостичками.
2: С двумя.
4: Вот так вот, два спереди, а потом в следующем сезоне у нее вот здесь были, на голове сверху.
2: Очень образ под тебя подходит.
4: Люблю блондиночек.
3: Зато честно. Вот, хорошо. И что-то из этих мультфильмов, что именно тебя прям вдохновило на занятия творчеством, косплеем?
4: Из этих мало на самом деле что. Будем честны. Уже в более таком возрасте взрослом я увлеклась играми. И уже они как-то меня начали подталкивать. Мне нравилось смотреть какие-нибудь мультфильмы с Харли Квинн.
3: То есть DC-вселенная вот эта, да?
4: Да, потом я влюбилась в Лигу Легенд. Мне нравились скины оттуда, и самым моим любимым персонажем была Джинкс. Привет, Валера.
3: Привет, да-да-да.
4: Вот. И с нее, собственно, у меня начался этот вот косплейный бум. Я попыталась сделать что-то левой пяткой на бумаге, потом натянула какой-то парик, и вот уже какой-то образ собрался. И это был один из моих самых-самых первых косплеев.
3: А если про самый первый говорить, самый-самый первый?
4: Ой, самый-самый-самый мой
3: первый. Если ты помнишь,
4: косплей,
3: конечно.
4: Конечно, это незабываемо. Это был Король Лич, его фем-версия из Warcraft. Все началось с того, что я наткнулась в интернете на классный тутер, где девочка из бутылок соленого теста делала косплей на фем-версию Короля Лича. Я такая, это надо повторить. И, собственно, я это повторила. Это вышло еще хуже, чем было у нее. У нее это было не очень.
3: То есть это был, по сути, косплей, созданный как-то культурно-дендрофекальным методом, да?
4: Да, отличное словосочетание. Вот здесь надо обязательно запомнить. Да, это было мои любимые ветки и что-то еще склеивающее.
2: Круто. Какие материалы ты использовала?
4: На тот момент это были бутылки, вот обычные питьевые бутылки, соленое тесто и какие-то там фонарики в качестве диодов, куча акрила. Вот. Оно было на выступлении, у нас первый какой-то за очень много лет около фестиваль был в городе, 2017 год.
3: А, это уже 17-й.
4: Это мой первый год, в 17 году я начала заниматься, мы вот выступали на каком-то мероприятии, там взрослые классные девочки-косплеерши. У меня есть подруга из Кургана Марина Рязанова, Лисий Хвост, вот она там была красивая, и куча новичков, типа меня, и я худшая из новичков в своем соленом тесте, я такая, о, какие красивые девочки, надо делать так же, и вот оно как-то понеслось.
2: Ты вдохновилась ими, да, и у тебя какие-то новые образы и идеи пошли?
4: Наверное, можно и так сказать, я скорее посмотрела.

0: узнала, что вообще такое косплей, потому что до этого это был просто костюм на Хэллоуин. Я такая, ну вот мы сходим, Валера знает, у нас есть куб настольных игр про игры.
1: Да, знаем.
0: И в основном вся гик-молодежь там и собиралась. И вот ну, на какой-то Хэллоуин мы делали туда образы, а потом меня позвали вот на этот фестиваль.
1: Если не ошибаюсь, они до сих пор проводят всякие мероприятия, да, в том числе и Хэллоуин, и не Хэллоуин, и Дни Звездных Войн, и...
0: Очень много.
1: И что-то
0: вот
1: еще.
0: Буквально единственная гик-отдушина в нашем небольшом городе, в одном... седьмого, кажется, числа, а, 10-го, у них тоже снова будет мероприятие. Я такая, блин, хочу съездить, поностальгировать.
1: Слушай, они же кстати, они же принимали участие недавно в Курганском фестивале аниме-культуры, да?
0: Мы можем про это поговорить?
1: Можем, обязательно.
0: У нас в Кургане был недавно фестиваль, 26-го числа, кажется, он проводился, Сатоми Фест. Последний фестиваль у нас кто-то недавно считал, было 12 и даже больше лет назад.
1: Около 12, да.
0: Офигеть, как это много лет для города. И, в общем, они проводили косплей-фестиваль, там было множество заявок. Я, собственно, приняла участие, жаль, вас, господин Валера, не было.
1: Увы, добираться далековато.
0: Понимаю. Но выглядело это на самом деле достойно, на хорошем уровне. Классные косплеи, хорошая судейская вот эта вся коллегия набранная. В целом там было чем заняться. Сцена с очень большим и плотным таймингом, то есть без просадок. Было что посмотреть, было как похвалить.
1: Ух ты.
2: Ты запомнила какие-то образы, которые тебя впечатлили?
0: На том мероприятии?
2: Да.
0: Меня бы, наверное, больше всего впечатлило. У нас сейчас у всех, наверное, в нашей стране есть вот этот вот запал на русскость. Mm-hmm. Там была девочка с косплеем атаманши из бременских
1: мутантов.
0: Ух ты! Я обожаю, во-первых, самого персонажа. Мне в детстве нравилась эта вся цыганская тематика. А во-вторых, она и выступила классно. У нее там были какие-то выпады на сцену на край. Она танцевала, трясла своей грудной клеткой, плечами. Я такая, блин, как здорово. Мне нравятся такие... яркие дефиле.
2: Мощно.
0: Я наградила ее спецпризом, по-моему, даже. И еще были девчонки из Тюмени. Там такая у нас комьюнити, чтобы вы понимали, она делится в Тюмени там на сайберфайтеров, которые занимаются фехтованием на мечах, на танцоров, кей-поперов и, собственно, косплееров. И вот мы на каких-то гик-мероприятиях объединяемся и тусим все вместе. Ну и, в общем, а там получилась такая соляночка из ребят, которые выступали. То есть и со всех комьюнити набраны. И, если я не ошибаюсь, это был Genshin Impact выступление.
1: Куда же без него-то?
0: Да, конечно. И там была, в общем, одна девочка. Я не разбираюсь, к сожалению, в персонажах. Пожалуйста, вы меня поймите. Но там была какая-то красивая дама с белыми волосами в каком-то как будто бы дворянском платье с зонтом. И вот у нее было там 4 таких пижона-ухажера с усиками в шляпках, в черных смокингах. И они танцевали. И в целом, когда косплееры ставят красивый танцевальный номер, это шик. А во-вторых, еще песни была, это, я забыла, как зовут исполнителя, это Экспрессо Макиато по Фаборе вот это. И, в общем, они как-то под нее очень так интенсивно, красиво танцевали. Я посмотрела, думаю, ля, прекрасно, когда ставят танцевальные номера и красиво выглядят при этом.
2: Это получается больше шоу, конечно, это интересно.
0: Шоу-дефиле это вообще здорово, у нас, к сожалению, на Урале не так много его ставят. Но кто делает, делает всегда эпично.
1: Не, ну, очень приятно смотреть, когда косплеер для выступления, скажем так, заморачивается и делает прям небольшое вот это шоу.
2: Uh-huh. А знаешь, если говорить о моде и о сказках, да, вот мультфильмах, uh-huh. больше сказках русских народных, то, конечно же, сейчас они очень популярны, и даже на подиумах сказки у нас появляются, и появляются также и в косплее, они появляются. Это сейчас тренд?
0: Мне нравится, что это на самом деле превращается в тренд. На многих косплей-фестивалях делают специальные номинации, которые посвящены именно русским фандомам. Несмотря на то, что косплей — это все равно какая-то японская история, оттуда все зарождается. Сейчас большинство людей косплеят Запад или Японию. Про наш фандом вот этот вот русский не забывают. Я немного подустала от косплеев по трем богатырям, если честно. Очень много вот этих вот красивых женщин. Алёнушка, Любава и Настасья. Сама мимо них не прошла, чего уж греха таить. Но мне нравится, когда на мероприятиях появляются какие-то другие образы. Я вот сама крафтер, мне сложно, потому что они все пошивные, со всеми этими кафтанами, платьями, в пол кокошниками. Я смотрю, такая, ну, кокошник мы здесь можем интересно сделать, а пошив куда?
2: Расскажи о своих изделиях, которые ты создаешь.
0: Ну, я вот обмолвилась, что я не особо по шитью. У меня шьет мама, она сегодня смеялась, тоже персональная швея. Вот, я больше ухожу в крафт. То есть для совсем непосвященных людей тоже на всякий случай объясню. Это про какую-то бутафорию, посохи, волшебные палочки, пушки, пистолеты, броня на персонаже есть обязательно, я ее сделаю, вот я вот в такое. Я сейчас очень увлекаюсь 3D-печатью, у меня будет вот Астана Комик-кон, я поеду на фестиваль, я хочу сделать образ большей частью, там 90%, который будет 3D-печать. Мне хочется вот такое пробовать, что там все печатать. Я вот, допустим, делала не так давно косплей на Ша из Baldur's Gate. И я у нее печатала буквально все, кроме парика. Там юбка такая кусочками. И я надеюсь, ничего здесь страшного не будет. Я даже нижнее белье на нее сделала на 3D-принтере. Вот настолько я упоролась вот в это вот все. Есть материал, называется True Plastic. Он как резина.
2: Гибкий, мягкий.
0: Вот, мягонький такой. И вот из него тут там тапки делают, а я...
1: Слушай, а вот если абстрагироваться от 3D-печати, я понимаю, что технология сейчас прям распространена очень сильно, из чего тебе приходилось делать иногда костюмы?
0: Ну, помимо соленого теста,
1: да, помимо соленого него.
0: Ну, у большинства косплееров самый распространенный материал — это, естественно, Ева Фуам. Для тоже не особо посвященных, это, по сути, резина, коврики в машине делаются из нее, там, она прокладка является там, как утеплителем во многом, и от черности, то есть от плотности зависит то, что из нее можно сделать. И вот косплееры тоже умудряются там и доспехи делать, и какую-то дополнительную бутафорию, в общем, из нее в свое время делали все. Я вот сейчас немножко отхожу от этого, потому что пыльно, грязно, не всегда четко и точно. С 3D-печатью стало как-то даже поприкольнее.
1: Я помню, несколько лет назад мы тебе помогали делать перья из Евы, кажется.
0: Ой, у меня был завод, расскажу тоже историю. Вот может каждый кто-то там плюс-минус смотрел на какие-то творческие фотосессии. Многие косплееры любят, ну не косплееры, творческие просто люди делают перья из утеплителя. Белого такого полупрозрачного материала, его под линолеум, ламинат подстилают. И для косплееров это уже немного такой моветон. И мы делаем сейчас из изолона. Но для того, чтобы это все было каким-то объемным, красивым и классным, вот придумали такую технологию. Берут ролик, на котором объемным напечатано 3D-перо. То есть вот оно такое крупный, большой, размером, там, не знаю, с ляжку в разрезе. И ты должен взять строительным феном, нагреть вот этот материал и прокатить. У одного делать сложно. И я в Кургане собрала друзей во время своего приезда и такой маленький завод. Вот, собственно, Валера тоже там грел. Один обрезает, другой вырезает перо. И вот так по кругу, но зато собираются объемные, такие красивые, эффектные перья, не выглядящие как из изолона, сделанные наспех.
2: Вообще интересно, кто это придумал, такую технику.
0: Я не буду врать. Это все, естественно, тихо своровано у кого-то в интернете. По-моему, если я не ошибаюсь, я в Инстаграме нашла у девочки какой-то ТикТок, там шорцы. И вот, собственно, мы...
2: Надо попробовать.
1: Повторили. На секундочку, просто напомню, что у нас запрещена грамота.
0: Прошу прощения.
1: Это соцсеть уже, находится вне закона. Запрещена на территории РФ. Хорошо. Я просто про крылья ты напомнил. Я вспомнил не какой-то из челябинских фестивалей, где какой-то чувак делал косплей на Архангела из Пятых Героев. Вот эти вот, может, ты помнишь, 5-метровые, 2-метровые крылья вот эти вот огроменные. Я до сих пор думаю, как он с ними ходил, как?
0: О, это любимое мое, когда ты делаешь большой крафт-образ или какую-нибудь пошивную огромную юбку, ты пытаешься зайти в проход, или я прошу прощения, сходить в туалет, и ты такой, ну, мне нужна подмога. У меня должны быть помощники, которые будут держать мне как волосы, мои крылья, мою юбку, мой гигантский хвост.
1: Да, гигантский хвост — это, по-моему, твое больное.
0: Это да. Это, ну, Валера, если что, рассказывает, у меня был косплей на Медузу из Доты. И там был огромный стелющийся за мной хвост. И много лет вот мы тёрли этот косплей. По-моему, даже Валера приезжал, мы что-то там доделывали, если мне память не изменяет. Ну, в общем, много лет со мной был этот костюм. Я его продавала, выкупала, но в итоге...
2: Он остался
0: добила, да, добила до хорошего состояния, и можно было его снова отпустить, чтобы, видимо, лет через пять я снова его выкупила и снова что-то сделала.
2: Из чего был хвост?
0: Это был поролоновый хвост, тоже по какому-то гайду в интернете сделанный. Ну, это в основном всегда зарубежные, если что, туториалы. И, значит, поролоновый хвост, то есть такая вот куба вокруг тебя, вокруг твоих ног, и сзади тебя тоже из поролонов кусочками составляется еще хвост, он обтягивается тканью, и эта ткань уже обшивается или обклеивается чешуйками для вот объема. Мы в свое время попробовали сначала это все накрасить, сделать эффектные чешуйки, нарисовав, потом поняли, не то пальто, надо заново по-другому, и вот потом сидели вот эти мелкие чешуйки. Ну, сколько их там тысяч было, я, конечно, не подскажу. Но там тоже был дружеский завод, и куча подружек и друзей мне эти чешуйки вырезали.
2: Кропотливая работа, конечно.
0: Да, да. Вы не подумайте, я не тот косплеер, которому все делают, но иногда бывает нужно похвалить
1: друзей. Иногда без помощи никуда, да?
0: Это факт.
1: Да.
2: У нас уже много вопросов.
1: Ну, часть из них тут... А хорошо, я последний зачитаю. А может, я зачитаю сейчас... Такая история, что... Ага. Александра делает много эротического контента. Это начало вопроса. В том числе на героев детских русских сказок. Сам вопрос. Как она считает, как можно ограничить детей от такого контента? Спрашивает юзер 261.
0: Хороший вопрос. На самом деле, мне очень нравится, что в современном мире в соцсети начинают пускать по паспортам.
1: Это правильно.
0: Может быть, кому-то это неприятно, кому-то это не нравится, но ну, это факт, надо так делать. Я вот сама, допустим, не так давно начала встречаться с тем, что ВКонтакте тоже ограничивают сообщество, личные страницы, они перестают их пускать в поиск, то есть, на мой взгляд, это тоже достаточно правильная история. Есть группы 16+, 18+, направленности, и они не будут попадаться вам рандомно в ленте, если вы конкретно не пойдете их искать. То же самое и с детьми. Мы не можем ограничить детей от всего ужасного интернета, если они сами пойдут это искать. Но если детям объяснять, что это искать не нужно, они и не станут.
1: Ну, что это? Искать еще не по возрасту, да?
0: Да, отлично.
1: Ну, в общем-то, да, согласен. И я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу. Вообще, я изначально хотел поставить первую тему Джинкс, но раз мы заговорили про все русское, то немножко фолка будет. Поэтому radioshuk.ru, кнопочка общения, пишите нам в чат, с радостью зачитаем вопросы. Они будут, конечно, культурные. А пока слушаем Литиум, царевну Несмеяну.

0: Радиошок представляет. Валера Котов,
1: Вероника Степанова. Мультишок.
0: Мультишок. Мультишок.
2: А, все правильно, снова в эфире Мультишок. У микрофона Валера Котов и Оксана Венкина.
1: И Оксана Венкина, наша, конечно, с вами.
2: Да, и наша прекрасная гостья Александра Бессонова.
1: Привет.
2: Да, в чат уже сыпятся вопросы, но... Ладно, хорошо, мы к ним чуть-чуть попозже вернемся. Саш, хотелось бы затронуть такую тему, как более тяжелый и сложный крафт. И в качестве примера взять, хотелось бы, небезызвестный уже многим фандом Warhammer 40K.
3: Это я люблю поговорить про Ваху только в путь.
2: Ты играешь?
3: Я могу сказать, чем заканчивается и начинается мое знакомство с Вархаммером. Оно
2: Давай.
3: Начинается с Ютуба. Запрещенного. Сорян. В общем, оно начинается с интернета. Я смотрю видосы. Я люблю очень сильно смотреть различные пересказы книг, игр, фильмов, всего, чего только-только можно. Мое любимое шоу можно назвать «Хлопсплей». Я как-то спонтанно на него наткнулась, и теперь очень люблю я крафтить под него, смотреть. Не смотрю, в основном слушаю. И знаю сюжеты всего, чего только можно в Вахе, потому что еще посмотрели, можно посмотреть видос другого чела, и еще один, и сверху другой, и так по кругу в большом количестве. То есть в целом за тему Вахи я шарю. Сама чуть-чуть косплеила. У меня есть сейчас большое желание кое-что тоже оттуда закосплеить, но я не понимаю смысла в этом большого, не нахожу.
2: Не, у тебя, по-моему, был косплей на... Нет, не сестер битвы, а как?
3: У меня была Репентия.
2: Репентия, да.
3: Да, такая и... прекрасная женщина в бинтах. С большим пиломечом.
2: Да, и до этого, по-моему, ты делала Репентию тоже с нашим курганским косплеером.
3: Лена Мун ее зовут.
2: Лена Мун, да.
3: Вот. Мы с ней снимали Репентий на фоне однотонном, потом поехали куда-то в пески на мотоцикл. Классный, пофоткали, да. Песчаные карьеры кургана.
2: Очень здорово, кстати, получилось. Прям.
3: В общем-то, я сейчас хочу попробовать сделать косплей на сестру битвы. Да, у меня есть такое желание. Я спонтанно нашла в интернете красивые моделечки на фулл броню. Там буквально есть все. Я такая, черт. Это же можно напечатать, собрать, покрасить, но я не хочу в этом выходить на какой-то косплей-фестиваль.
2: А почему?
3: А потому что, на мой взгляд, они всех уже задолбали. Mm.
2: То есть ты не берешься за Warhammer только потому, что выходишь с ним, потому что его очень много.
3: Да.
1: А что там мало? Чего бы хотелось видеть больше?
3: Вот прикол.
2: Я хотел пошутить про Слоанешкульт, но не буду.
3: Мне очень нравятся виды эльфиек с лысыми головами, проще говоря, вот для визуализации. То есть у них есть различные прически. И, если честно, я не вспомню, как зовут конкретный культ. У них есть прикол в том, что они делают высокие хвосты и абсолютно там лысые головы. О, боже, это выглядит пушка, я бы сделала какую-нибудь броню сверху. Это все было бы шикарно. Но, на мой взгляд, на фестивалях Warhammer уже проигрывает. Женских косплеев по Вахе сложно. Тоже раз-два и обчелся. Потому что вот есть сестры битвы, есть какая-нибудь святая Селестина, которую там Брику Саня сделал уже 1000 раз в шикарнее. Ее навряд ли кто-то сможет. И вот остается вопрос, а есть ли какой-то большой в этом во всем смысл? Я нахожу для себя ответ, что нет.
2: Ну, в общем-то, оно и понятно. В таком случае перенасыщение, так скажем, произошло.
3: Ну, есть некий, вот, знаешь, для меня, по крайней мере, мое такое мнение, что есть вот на фестивале клан людей, которые делают Ваху, они в нее упарываются, они делают классно, с каждым фестом они делают лучше, лучше, лучше, лучше. И конкретно у организаторов, у судей есть уже насмотренность на эту Ваху. Они на нее смотрят такие, опять Вархаммер, опять делают это все. Это мое мнение, я никому его не навязываю, я могу 1000 раз быть не права, но мне так кажется. И вот по этой убежденности я в это не лезу, только фотосетики.
2: Хорошо, а вот скажи, если не брать в расчет Warhammer, есть же еще вселенные, где есть прям такая мощная, тяжелая, большая броня в плане костюма. У тебя есть желание взяться вот за что-то подобное? Может, по Warhammer, может, так же, может, по Fallout, например, еще почему-то.
3: Я не знаю... Давай так. Я стараюсь вывозить на фестивале исключительно большие крафтерские образы. Если там на персонаже нет брони, я уже 1000 раз буду думать, а стоит ли? Мы разве здесь кого-то впечатлим? И, в общем, на прошлой Астану Комик-кон, поскольку у нас сейчас в России, к сожалению, Комик-кон пока что не проводится, по крайней мере, в том формате, в котором проводился раньше. Я вот, собственно, все российские косплееры, я в том числе, грезим ездить в Астану. Ну и, собственно, я повезла туда Джинкс. Кто смотрел Аркейн, может быть, помнит, как выглядел ее финальный образ в мультсериале. И там была огромная пушка, ее назвали создатели Носорог. Она была с нее ростом, и я вот эту красотку сделала и каким-то чудесным образом привезла в другую страну. Мне показался образ слишком скучный, и одной пушки маловато. Я нашла, там была фигурка официальная, в артбуке это тоже там арт был, где у нее огромная куртка, и, открыв ее, там висела куча гранат различных форм, размеров, вот это все. Я такая, блин, это надо сделать. И вот в таком это в собранном виде я поехала в Астану. Там еще пару бластеров, какие-то еще штучки, чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. И вот моя крафтерская душа была довольна. Я приехала в Астану, такая, ну, навряд ли мы с этим пойдем в финал. Тут столько классных косплеев. Прошли. Я такая, ну, хорошо, ну, до какого-то спецприза, места, чего-то такого, нам еще работать и работать. Уже приятно, что мы в финале. Нифига себе, мне дали место. Номинацию, если быть точнее. Я была очень счастлива, супер довольна, в восторге. И вот сейчас мне снова ехать в Астану в следующем летом, в августе. Я думаю, с чем ехать? Что делать? Как крафтить? Времени, естественно, в обрез. Надо что-то...
2: Дедлайн горит, косплеер плачет.
3: Да-да-да. И, в общем, у меня на лето запланирован костюм. На Лаэзель из Baldur's Gate, ее каноничный, вот, в котором она начинает игру. Там гитовский доспех серебряный, очень красивый. И у меня он тоже уже почти готов, но я делаю его для ролевой игры. Там тоже игра в жанре по сеттингу D&D. Я на нее еду и думаю, блин, надо что-то такое классное, качественное сделать. А вот сделаю вот этот вот доспех гитов и поеду гитиянке. Думаю, чего добро пропадать, надо еще и на фест вести. Начиная думать об этом, понимаю, что по моему уровню костюм слабоват. Надо чем-то дополнять, надо что-то доделать. И начинаю себя крутить, начинаю себя вертеть, еще хуже себя вот накручивать и понимаю, нет, оно не подходит, а оно все плохое. Потом такая, блин, ну в прошлом году была буквально та же история, где мы смотрели на себя и такие, мы не очень, а нам дали номинацию. И вот сейчас я опять такая, мы не очень. А кто знает, может хотя бы финал с этим образом я пойду.
1: Ты круто. Просто очень критично, да, к себе относишься, а на самом деле со стороны не видишь, что ты делаешь шедевры.
3: Ну, тут такое. Моя одна подруга сказала, что у нас просто есть очень жесткая насмотренность, и когда ты смотришь на других, ты думаешь, я так не сделаю, хотя ты делаешь ничуть не хуже, просто по-другому.
2: Хорошо, тут как раз вопрос в чате возник, скорее про такую финансовую составляющую. Дорого ли, Степан спрашивает, дорого ли крафтить? Окупается ли? Окупается только фотосессии или на фесте после получения призовых?
3: На мой взгляд, зачастую это крайне неокупаемая вещь. Чем лучше ты делаешь, тем менее окупаемая она становится. То есть, допустим, вот пул денег в призовом фонде. Поговорим конкретно про это. В Питере эпиконы сейчас проводятся, в Москве тоже эпиконы, пару раз там какой-нибудь фест от Яндекса и Бабла проводится. Там хороший, вкусный, нормальный призовой фонд, но, к сожалению, он не безразмерный, а качественных, крутых, классных косплееров много, и все его хотят. В Тюмени тоже проводятся фестивали, призовой фонд там где-нибудь 8-10 тысяч на каком-нибудь хорошем фесте с хорошим призовым. И когда ты не заморачиваешься, делаешь какой-нибудь в целом средненький косплей, и ты идешь туда, и ты выигрываешь, ты такой, о, классно, я купил половину там костюма, или там даже целый костюм, это классно. А когда у тебя костюм стоит там 50-60, а то и все 100 тысяч, ты смотришь, такое, ну, за 3000, конечно, спасибо, Я окупил себе такси на мероприятие вот в таком вот духе. Классно, здорово, но, к сожалению, оно, ну, такое номинальное. Допустим, в той же вот Астане, почему мы все в нее туда едем, там очень вкусный, хороший призовой фонд. Он, конечно, в тенге, и переводить это все очень непросто сходу, но эффект, то, что я там получил 2 миллиона, вау, 2 миллиона тенге, ах да, ну ладно. Но все равно на рубли это выходит неплохо.
2: Вот еще в продолжение темы, юзер 369 спрашивает, самый дорогой проект. Кстати, да, тоже любопытно, какой бы для тебя был самый дорогой и по финансам, и по трудозатратности проект?
3: Наверное, вот эта джинкса, она по итогу оказалась самой трудозатратно дорогой. Самый нервозатратный и дорогой не по уровню была как раз-таки «Медуза», которую мы сегодня вспоминали с вами. Она была очень дорогой только по той простой причине, что навыков делания было ровно ноль для того, чтобы что-то такое уметь, а желание на, там, на 12 из 10 где-то вот так. И принялась за работу, начала что-то крутить, вертеть. Это, естественно, если ты не умеешь, трата материалов летит в урну, там, надо что-то переделывать, делать заново, делать с нуля. Все это очень непросто. То есть я всем косплеерам советую, никогда не беритесь с нулевой за что-то сложное. Лучше начните плавно. Не делайте фулл доспех, сделайте руку у персонажа какого-нибудь, типа Джонни Сильверхенда, или какой-нибудь красивый кокошник, или большую пушку. Плавно, плавно во все это заходите, пробуйте, практикуйте, никогда не оставляйте вот все с нулевой. Вот, ну, типа, я не буду за это браться, это слишком сложно. Нет, лучше возьмитесь, но возьмитесь за что-то плавно, постепенно. Не тоже вот вариант, типа, я за все заплачу, мне все сделают, будет классно. Да, это здорово, но попробуйте что-то для этого всего костюма сделать сами, и тогда для вас он в целом будет более ценный.
2: Ну, кстати, вспоминая, опять же, челябинские фестивали, там же, по-моему, есть, и до сих пор, надеюсь, есть целый блок про косплей из шкафа, так сказать.
3: А, да.
2: Надеюсь, он еще есть. Потому что это выглядело порой забавно.
3: Это называется антикосплей.
2: Антикосплей, вот.
3: Вот. И, по сути говоря, косплееры, профессионалы своего дела во многом, делают косплей... Как ты сегодня сказал, каким методом?
2: Дендрофекальным.
3: Отлично. Именно этим методом они его и делают. Собирают из мусорных пакетов, из вот всего, чего они могли привезти там на фестиваль, картон, мусорные пакеты, туалетная бумага, что-то вот такое вот заходит. И они делают смешные сценки. И вот там закос именно вот не про то, что ты вышел в красивом пакете из мешка, а вот именно про то, что у вас 50
2: что
3: человек, вы
2: делаешь?
3: Вышли из мешков и очень сильно хорошо посмеялись, сами посмешили зал. И это хайпует, это смешно, это весело.
2: Либо же они берут персонажей, которые, ну, большинство аудитории такие, а кто это, какой-нибудь старый неон персонаж.
1: Ну, то есть это какая-то развлекаловка такая, и самим повеселиться, и гостей повеселить.
3: Да, по сути. До своих тем. Темочка.
1: Очень интересно. Давай поговорим еще о моде. Я знаю, что ты делаешь украшения на продажу. Расскажи, что это за украшения.
3: Я сейчас немножечко упоролась в то, чтобы делать товары на ярмарку. Многие косплееры, крафтеры, люди, которые там около темки, попутно того, чтобы делать большие костюмы кому-то на продажу или крафт, делают какие-то небольшие штучки в ярмарку, и вот они ездят на фест, выступают, а там где-то стол с мерчом, он себя вот продает. И я начала делать кулоны, там, по-моему, короны, кольца, браслеты, вот что касаемо украшений. Это прикольно, не требует от тебя много времени, оно само по себе выглядит стильно, кого-то порадует. И, может быть, человек, который купил себе там какую-нибудь фенечку или цацку, такой, интересно, кто это? Там вот есть визиточка, зашел, посмотрел, о, ничего себе она делает, следующий косплей мы закажем у нее. Вот такой вот у меня план.
1: Вот так это действует, поэтому обращайтесь.
2: Да, все ссылочки, если что, в группе Радио Шок, в том числе и Александру, и там на нее ссылочки. Сами знаете, где искать.
3: Все вот. Ссылки знаете, искать где? Где? Не скажем.
2: Ссылка у меня есть. Ссылку я вам не дам.
3: Камень я не дам. Мы хотели еще чуть-чуть поговорить Блин, я забыла. Мы хотели поговорить про Ваху.
2: Мы хотели немножко поговорить про фан-сервис.
3: Фан-сервис, точно.
2: Да. Как ты к нему относишься? Начнем с этого.
3: Я считаю, что в жизни каждого косплея, особенно женщин, есть желание вот в это во все уходить. Ну, поскольку в целом все гик-сообщество очень направлено на сексуализацию персонажей, оно как бы вот в это все плавненько-плавненько заходит. Очень много красивых персонажей. Там, Mortal Kombat, вон, посмотрите, далеко ходить не надо, где мужчины накачанные, классные качки, ты смотришь такой, муа, господи, как ты красив. Женщина выходит, такой, вот эта ляжка, какая она мощная, все, что выше этой ляжки, еще краше. Естественно, женщинам, которые делают косплей, хочется и в этом себя попробовать, показать, какая она красивая, какое у нее красивое тело, просто почувствовать себя внутри этого персонажа, но она боится социального осуждения, и это в целом, ну, наверное, даже не просто так. Кто-то через все это проходит, я, допустим, замечаю, что большинство косплеерш моих знакомых, девушек, которые раньше, я в это никогда, ни за что, никакой ногой. Потом такая, ну, можно более или менее открытый костюм. А, нет, что? Ну, да, поснимаемся. Я там все раздену, но только грудь, там, стратегические места рукой прикрою. И следующая там фотосессия, она вовсю уже готова сниматься в более обнаженном виде. Это прикольно, это классно. Я никого не осуждаю, я считаю, что у женщины и у мужчин, я подписана на очень много фан-сервисных мужчин. У них есть право делать со своим телом все, что они хотят, зарабатывать с этого или просто кайфовать в процессе. Дело исключительно каждого.
1: Ну и, наверное, когда попробуешь, уже хочется еще попробовать что-то, еще что-то попробовать.
3: Я мало видела, будучи сна, людей, которые такие, я попробовала, мне не понравилось.
1: Конечно.
3: Они все такие, я попробовала, погнали. Вот, я очень всегда-всегда смеюсь, моя мама шьет мне белье для персонажа. Так, у меня такая партняжная идиллия, я не очень люблю, что я такая, мама, мне надо вот это сделать, помоги. Она такая, да, без проблем. И вот я уже в фан-сервисе вовсю снимаюсь, мама шила мне трусы.
2: Твоей маме просто большое уважение и почет.
1: Да, конечно, я... потому что она шила не панталоны, а мини-мини
2: стрюки. Мини-мини.
3: Мини-мини только. Вот. Сейчас сделаю маленью, мама будет мне там платье шить для нее из Elden Ring.
1: Ну и маме пора открывать линию белья. И тебе распространять.
3: Многие косплеерши, швеи, зарабатывают еще на том, что они шьют нижнее белье. И в целом я замечаю, что, видимо, это востребованная какая-то часть. Иной раз заходишь на косплей-барахолку, смотришь в отделе белья, и там такие цены. Мое почтение. А сшито очень качественно, очень красиво. То есть есть, видимо, спрос на такой контент.
1: Да, сейчас индивидуальное белье это вообще просто
3: ценник, вау. Космос.
2: Ну, зато есть за что. Видно за что.
3: Точно.
2: Так. Я предлагаю взять еще одну небольшую музыкальную паузу. Хорошо, в этот раз дело. Поставим тему Джинкс. Раз уж мы про нее так много говорим сегодня, да.
3: Погнали.
2: Радиошок.ру, кнопочка общения. Пишите нам, продолжайте. Вернемся скоро.

0: Радио Шок представляет. Валера Котов,
1: Вероника Степанова. Мультишок.
0: Мультишок. Мультишок.
2: И мы снова с вами, снова в эфире Мультишок. У микрофонов Валера Котов
1: и Оксана Венкина, ведущая модного портала, и Александра, косплеер. Александра, поговорим еще о моде и немножко о вдохновении. Ты вдохновляешься играми и героями. Многие дизайнеры вдохновляются играми, красотой игр. Что именно ты берешь для вдохновения?
3: Мне очень нравятся красивые луки у персонажей. Я вот здесь сознаюсь честно, пусть это будет моя исповедь. Я никогда не играла в Лигу Легенд. Если бы здесь был какой-нибудь вот этот звук, типа «фу», мы бы его здесь включили. Так вышло. Вот когда я училась в школе, у меня был молодой человек, он играл в Лигу Легенд. Ему нравилась Джинкс. Привет, Валера.
2: Привет, Саша.
3: Вот. Он по ней фанател. Я такая, блин, надо сделать, чтобы вот я такая вся красивая для него. И я потом такая, что тут еще есть? Нифига, что есть! Лига Легенд, на мой взгляд, это лучший вот вообще фандом для косплея. Такая тряд в любую сферу. Хочешь азиатов — найдем. Хочешь безумных баб — там главная героиня твоя любимая тоже будет. Куда угодно ты посмотришь, найдется какой-нибудь скинчик, если это не оригинальный косплей персонажа, там будет. Я сейчас делаю Мисс Фортуну. Медленно и печально, каноничный ее образ. Очень хочу доделать.
2: По-моему, там, у тебя, значит, эта задумка очень давно уже гуляет.
3: Да, у меня этих МФ очень много. Там такая пиратка персонаж с двумя пушками. И, собственно говоря, мы сделали там и пижамную ее версию, и, значит, звездную защитницу делали. Я хочу сделать каноничную, там такая красивая дама, короткие кожаные штаны с прорезями по бокам, топ, как лифт такой. Ну, в общем, и шляпа. Я очень люблю делать обувь и шляпы. Это моя любимая вот эта творческая душа. Она, мама смеется. Говорит, если ты бы не была косплеером, ты была бы сапожником. Я такая, да, доставайте сапоги и акрил, мы будем красить.
1: Это очень хорошее направление, потому что сапожники и шляпники тоже могут хорошо зарабатывать.
3: Блин, может, встречаешь, не встречаешь всякие клипы, шорты, где мужчин делает шляпы из войлока.
1: Да.
3: Сейчас цилиндры, если что. О, это так красиво, я тоже хочу. Я понимаю, сколько для всего этого стоит оборудование. И губу закатываю, иду домой.
1: Рисуешь ли ты на своих костюмах?
3: Я, знаешь, так, что-то суперсложное. У меня есть знакомая, подруга Наташа, она очень много мне что расписывала. Но если какое-то такое достаточно простое и не требует дотошности, я за милое дело сижу, раскрашиваю ткань. Из последнего, вот как раз-таки рассказывала, у меня есть косплей на шар, там тканевые юбки. И надо было обычным узором, там как вот, очень похож узор на сеть Wi-Fi, только без точки снизу, вот такие хоп-хоп, палочки. И вот я сижу, раскрашиваю, у меня уже палец отпадает, этот контур держать. Но я сижу и крашу бесконечно.
1: Вот так и точечки.
2: Хорошо. О, вот тут такой вопрос интересный в чате есть. Юзер 209 спрашивает, какого персонажа очень хочет сделать, но есть нюансы, из-за которых не можешь, и это будет мечта несбыточная.
3: Все чернокожие персонажи, которых я когда-либо встречала, это раз. Два. Все накачанные персонажи, большей их частью это два. Знаете, в Borderlands есть персонаж Амара. Она чернокожая и накачанная. Это был мой любимый персонаж.
2: Комбо.
3: Борды третий. Я на нее смотрю и такая, ну, пока. Никогда меня отменят. И вдобавок я на нее вообще буду жесткий мискаст. Я не очень люблю, когда худенькие девочки делают косплей на полненьких персонажей. Но я люблю, когда полненькие девочки делают косплей на полненьких персонажей, типа дама Димитреску, мадам Димитреску. Иногда, господи, как тебе идет. У меня кто-нибудь смотрел вселенную Стивена? Это мой один из любимых мультфильмов. И там есть персонаж Роза Кварц и Жемчуг. И вот у меня это любимый вообще тандем двух женских персонажей. Я очень много лет хотела сделать. Билась в стену, потому что ни одна косплеерша подружка. У меня все палки худые, никто не хочет делать. И, в общем, нашла. Я уже купила костюм. У меня есть подруга в Москве, я к ней приехала. Такая, надевай! И мы пофоткались. Это одна из моих любимых фотосессий, потому что я люблю этот мульт. Он про душу, душевность, любовь, семейную идиллию. И вот эти два персонажа просто... Любимая съемка, вот одна из.
1: Как же сочетаются, да, персонажи с мультфильмом, с теми качествами, которые показываются в мультфильме, и те, которые фотосессии, да, получаются.
3: Это очень сложно, когда нужно переносить не просто какая-нибудь там аниме-девочка, которая как цундуру на тебя строго посмотрела, а когда нужно еще придумать какой-нибудь душевный сюжет. Я очень люблю парные фотосессии за то, что нужно придумать сюжет, взаимодействие персонажей, не просто за ручки подержались, а когда кадр что-то рассказывает. Это всегда эффектно.
1: Ты предлагаешь платные фотосессии?
3: В плане... Еще?
1: То есть к тебе можно прийти человеку, которого ты нарядишь и сделаешь ему...
3: Одно время, когда я жила в Тюмени, я хотела делать магазин с арендой косплея. И в целом офлайн этим занималась. Но это не востребовано в городах типа Тюмени, Кургана и даже Екатеринбурга. Больше интересуются этим вот в Питере, особенно в Москве. На этом можно прям полноценно зарабатывать, сделать свое небольшое какое-нибудь предприятие и сдавать там на фотосессии, на мероприятие, на какой-нибудь другой выгул, на Кингфест, например. Это вот имеет смысл. А у нас, как показалось, к сожалению, нет.
1: Жалко.
2: Хорошо, немножко еще вопрос в чат тогда. Борис спрашивает, а что Александра еще хочет освоить в крафте, помимо 3D-печати, Евы и шитья?
3: Я сейчас занимаюсь 3D-моделированием. Очень рано об этом говорить, потому что я буквально покрутила блендер два раза и сказать, я учусь громко, но я сейчас занимаюсь 3D-печатью и веду соцсети себе и еще моим друзьям из Supermasters. Классные ребята, большой им вообще респект за то, что они делают для косплей-комьюнити не только России, но вообще всего мира. И я жду им в соцсети, смотрю, что они делают, такая, пора тоже чему-то учиться. Они такие, Саня заберет наш хлеб. Я такая, был бы хлеб. Уже было бы хорошо. Вот хочу это освоить очень сильно. И хочу немножечко упороться в латекс. Было у меня огромное желание сделать что-то такое прям полноростовое, типа Сары Керриган, поняла, что вот опять-таки надо начинать с малого. И решила делать Лилит из Диабло. Потом ребята, моим подписчикам это особо не зашла идея. Такая, ну на нет и сюда нет. И не будем это делать. Вот. И в ближайшее время прям такого большого латексного ничего не планируется. Мы спланируем в июне снимать Алисию из экспедиции 33.
2: Угу.
3: И там у нее же шрам у Алисии на лице. И вот я его сделаю. Но как-то шрам это не то чтобы что-то сложное, на мой исключительный вкус.
2: Ну, все-таки. Хорошо. Игорь спрашивает, сколько косплей скинов в планах в этом году сделать? Вообще, сколько планов еще в этом году на косплей?
3: Я стараюсь в месяц делать 2-3 каких-нибудь косплея. И раз в сезон что-то сложное, стабильное. То есть у меня, допустим, есть коробочка, огромная коробочка, в которой лежат недоделки косплея. И мне нужно там доделать к ним крафт. Например, у меня купила на барахолке косплей Люси из Fallout'а. И к ней надо сейчас напечатать такое огромное количество крафта, кто бы знал. Я вот уже постепенно начала, делаю, но плавно перейду к теме, которую тоже захотелось мне рассказать. Вот про Астану. Я, собственно говоря, в этом году решила вести ЛСЛ и не пытаться делать что-то сверхсложное, сверхстрашное. Но на следующий день, на следующий год, прошу прощения, мне захотелось сделать... силовую броню из Fallout, чтобы она раскрывалась.
2: Да ладно?
3: Чтобы я на сцене могла из нее вылезти. Вот это вот основная сложность. То есть напечатать силовую броню, скрафтить ее из Евы, задача несложная. Там все формы достаточно обтекаемые, круглые. Но сделать так, чтобы ты мог из нее вылезти и что-то поделать.
2: Чтобы она функционировала.
3: Да, это сложно. И поэтому у меня немножечко вот этот косплей Люси встал на паузу. Я просто нежно и плавно печатаю. Потому что сначала хотела сделать это все вот в этом году на Астану, потом думаю, ну, навыков вот этой всей Arduino-открывательной истории у меня не то чтобы очень много, поэтому, скорее всего, я ближе там, к августу просто сниму Люси и в следующем году сделаю просто какую-нибудь женщину из Fallout, которая будет вылазить из силового доспеха.
2: А вот, например, вот это вот из третьей части, не помню, как ее зовут, к сожалению, из Братства Стали, по типу такой, да?
3: Я поиграла тут недавно в третью часть. Заплакала и выключила ее к чертям.
2: Ну вот, ну началось.
3: Там очень много, ну, очень много часов я трачу на видеоигры. Еще больше часов я трачу на добыв ачивок в этих видеоиграх. И так, к сожалению, повелось, что мне очень сложно уже заставить себя заниматься всей этой строительной ерундой в Fallout. Мне хочется плакать, хочется ее выключить, но зачем-то я ее включаю и продолжаю гриндить ачивки, непонятно зачем.
2: Мыши кололись, плакали, но продолжали кушать кактус, да?
3: Был бы хоть вкусный этот кактус.
2: Да ладно, серия хорошая. Но это уже другой спор, другой разговор, у нас не так много времени. И последний на сегодня вопрос из чата. А есть ли у Александры планы проводить и организовывать мероприятия и фестивали?
3: Нет.
1: И у меня сразу вопрос. А есть ли в планах обучать крафтеров? Да,
3: вот, у меня были прецеденты, когда я крафтить учила девочку. Я поняла, что не все созданы учить. Кто-то создан просто делать что-то самостоятельно. Раньше у меня был очень вспыльчивый и агрессивный характер, который меня доводил до конфликтов. Валера, не даст соврать. Он палец поднимает. Ну и, в общем-то, со временем я немножко поутихла, поуспокоилась, но вот поняла, что я легко срываюсь на тех, кто подо мной. И, видимо, я не создана для того, чтобы быть каким-то педагогом, обучать, что-то делать. Я думала про курсы какого-либо рода, но потом поняла, что этого в интернете и так завались. Зачем пытаться что-то вот делать, если и так есть?
1: Ну, кого просто кто-то, получится. Да, кто-то может делиться, хочет делиться, а кто-то просто создает красоту и тоже этим делится.
3: Мне очень нравится, когда задают вопросы вот всем моим подписчикам лайфхак. Я тащусь, если меня что-то спросить, типа, Саша, как это скрафтить? Ой, вас будет ждать голосовуха на 10, 15, 20 минут, я потом через неделю еще приду сама и спрошу, а что ты сделал, а ты скрафтил? И вот меня пытаются вывести на какой-нибудь диалог, типа, ты такая красивая, давай с тобой об этом поговорим. И такая, если меня спросить, как сделать какую-нибудь чепуху, ой, поехали, я не остановлюсь.
1: Поэтому задавайте, мужчины, правильные вопросы.
2: И в правильное время лучше. Ну что, и такой традиционный вопрос тоже для нашей программы. В образе... Каким из мультгероев ты себя видишь? Каким, кем бы хотела стать?
3: Сейчас, секунду. Мне бы хотелось стать Джайной Палмер, но почему-то я Джинкс.
2: По жизни теперь. Все, это приклеилось.
3: Ну... Да. Мне бы хотелось стать холодной женщиной, которая все свои невзгоды в жизни в целом воспринимает на «ха». Но я, к сожалению, женщина, которая взрывает города, вот что-то в таком духе.
2: Ну, психологическая разрядка.
1: Желаю тебе дальше взрывать города, взрывать фестивали и взрывать своих поклонников.
3: Спасибо, что позвали.
2: Присоединяюсь. Саш, спасибо, что к нам пришла, согласилась провести это небольшое интервью. Надеюсь, как-нибудь еще продолжим.
3: Было весело.
2: Нам тоже понравилось.
3: Спасибо.
2: Оксана, спасибо.
1: До встречи.
3: Пока-пока.
2: Дорогие радиослушатели, вам спасибо, что вы писали. Час у него просто взорвался. Вот, спасибо, что слушаете. Услышимся через пару недель, надеюсь. И самое главное, помните, что ваш ребенок — это не Барт Симпсон. Всем пока.

就

0: RadioShock. RadioShock.ru.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.